0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: тепло.
1: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
2: Привет, слушатели радио «Прибой» Махачкала. С вами Авраам Усо. Слушайте мою песню «Через любовь» и наслаждайтесь. Люблю вас.

Кривачи отавнуда, Совет ватан тазуларын сакла, Рахатлыкта коммунизмы кураган, Көп санаулу захматчы халкы якла, Рахатлыкта бир, Коммунизмы кураган, Көп санаулу захмат

мачугас арса варсел шаймир бекша, колхочи динцы полел шаймир бекша. Нав мачугас арса варсел шаймир бекша, колхочи динцы полел шаймир бекша. Нав мачугас арса варсел шай.

花空からはに木のごみシャツが花空からはに木のごみシャツが

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Реклама на радио.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем настрой.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Лето в Дагестане. Радио. Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу: город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: издавала звуки.
1: Прибой.
0: Похожий на шум океана, твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: красиво.
1: Всем доброе утро из эфирной студии Радио Прибой. На сегодня вторник, 23 июня, день календарный. Солнечно, жарко с утра. Ну и прогноз погоды говорит именно о том, что будет у нас сегодня жарковато. Ну, поживем, как говорится, увидим. Твоя любовь, это так красиво. Так называлась песня в исполнении Сергея Лазарева, которая прозвучала в нашем эфире. Ну а я же, в свою очередь, всем желаю всех сопутствующих дел. Доброе утро, приятных пробудилок, счастливого пути. Ну или же приятного аппетита. Давайте будем уже работать. В эфирной студии Радио Прибой Расул Алибеков. Оно, твоя любовь, это так красиво.
2: Реклама на радио. В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в «Киргуд-Дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугобот», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Сегодня-завтра нас погода радует, ну а затем синоптики говорят, что будет дождливая погода. Ничего, пусть будет дождливая погода, лишь бы не ураганная погода и не проливные дожди. А 24 градуса тепла сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале, светит солнце. День обещает быть очень хорошим, 2 метра в секунду ветер северо-западного направления. Сегодня днем плюс 27, и осадков, как говорят синоптики, у нас не ожидается. В общем, подходя с остановки общественного транспорта до своего рабочего места, я застал следующую картину. Митрич, наш сосед, стоял при полном параде. Я подошел, поздоровался и сказал: «Митрич, ты что при параде? Бензин в городе появился, что ли?» На что Митрич мне сказал: «Да нет, Рассел, у жены моей день рождения сегодня, вот я вот при параде-то, собственно говоря, с утра. Заходи, отметим это дело». Я говорю: «Ну, мне на работу надо». Вот в это время, значит, вышла его жена, она поздоровалась. И в это же время, ну, слушайте, ну, чтобы для полноты впечатления, я вам расскажу, что было. Вышла наша соседка. Ну, у нас есть соседка, которая сейчас ходит пешком, ввиду того, что машина очень большая. Видимо, денег нету, у всех сейчас кризис, и она ходит пешком. Ну, та, которая, Митрич, которая подбивает к линии, ну, ничего не получается, потому что у нее деньги есть, а у Митрича нет. А вот когда у тебя нет денег, нифига, то у тебя не получится нифига замутить ни с кем. Вот, собственно говоря, ну, она вся такая интересная, вся такая сделана, она мимо прошла. Вот я, значит, поздоровался, пожелал здоровья и всего самого наилучшего Митрича жене, поздравил ее с днем рождения. В общем, жена, очень умная жена у Митрича, она посмотрела и поймала взгляд Митрича на след уходящей нашей соседки. Ну, а там такой след интересный, в общем. И она сказала: «Знаешь, говорит, Митрич, говорит, ну, жена же умная же, она говорит, ты знаешь, говорит, я послана тебе с небес». В это время она развернулась и ушла. Митрич посмотрел вслед жене и сказал: «Знаю». Далее он посмотрел вслед нашей соседке и сказал: «Жаль, что противовоздушная оборона не сработала». Ради.

0: Кстати, между прочим, группы прошлого столетия очень использовать любили проигрыши интересные в своих песнях. Ну вот, например, группа «Мираж». Сейчас будет еще и соло-гитара. А здесь можно уже начинать свой рассказ. Вы знаете, первый альбом группы «Мираж», по-моему, вышел много-много лет тому назад. Не знаю, не следил никогда. Но и сегодня ни одна дискотека 80-х не обходится без их песен, которые в наши дни на пике интереса к музыке всех времен обрели вторую жизнь. Хиты «Музыка нас связала», «Эта ночь», «Новый герой», «Пела вся страна». Ну, в общем, что могу сказать? В нашем эфире легенды 80-х, группа «Мираж». Или же, как я люблю говорить, история скандальной музыкальной аферы эпохи перестройки. «Эта ночь».
1: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
1: «Росювелир». Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: И сейчас Диана Гаджиева будет рассказывать нам о тех самых главных событиях, которые случились к этому часу. С Funky Tunes и LP Day by Day. Под аккомпанемент уходящего музыкального часа на волнах радио Прибой. Диана говорит, ну, слушай, говорит, Алибеков, говорит, все хорошо, все замечательно, но вот единственное, что кто бы мог подумать, что вот попсовая песенка, которая когда-то, в общем-то, пелась, помнишь, да, а Фая нет Wi-Fi, я говорю, да, она вышла в начале где-то в 2012-2013 году, по-моему. Да-да, все правильно, сказала Диана, станет актуальной в 2026-м. Я сделал паузу и добавил, особенно, Диан, учитывая ее народное продолжение. Она говорит, какое? Я говорю, Зина, нет бензина. Мы переходим в час следующий, впереди у нас новости на радио Прибой.
1: В Дагестане 8 часов утра. Радио Прибой. Новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В стране будут проводить мониторинг цифровых платформ. В Москве обсудили развитие энергосистемы Дагестана и представитель республики завоевал золото на Кубке России по дзюдо. Теперь подробно. В стране будут проводить мониторинг цифровых платформ с целью определения их востребованности и экономических эффектов от их использования, включая влияние на ВВП, инфляцию, занятость и розничную торговлю. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. На его основе Высшая школа экономики, Минэкономразвития и Росстат совместно с экспертным советом при правительстве будут формировать ежегодный аналитический доклад. Минтранс России уточнил состав и виды работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог. Соответствующий приказ ведомства размещен на портале официального публикования правовых актов. Документ корректирует состав мероприятий, необходимых для поддержания эксплуатационного состояния автодорог и дорожных сооружений, а также детализирует требования к ремонту и содержанию для учета актуальных нормативов и технологий в дорожном хозяйстве. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и глава группы Россети Андрей Рюмин провели рабочую встречу в Москве. Они обсудили развитие электросетевого комплекса и подготовку к осенне-зимнему периоду. Премьер поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения после весенних паводков. Также были обсуждены вопросы модернизации двух магистральных подстанций на юге Дагестана в этом году и проект выдачи мощности на Волокской ВЭС, крупнейшего ветропарка России. Выпускница Республиканского центра образования Гюльмира Халифатова стала первой в истории Дагестана, кто сдал 3 предмета ЕГЭ на 100 баллов каждый. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. Выпускница получила максимальные результаты по русскому языку, профильной математике и физике. Отмечу, что ранее она становилась призером Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию и математике. Абдулкадыр Умаханов завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 килограммов на Кубке России по дзюдо. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Еще одну награду, бронзовую медаль в этой же категории, команде Дагестана принес Шамиль Абдулаев. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: А еще в последнее время экономисты посоветовали россиянам зарабатывать 300 тысяч рублей. Вот так вот. Нурия Николаева открывает новый музыкальный час на волнах радио Прибой. Мы же всем желаем доброго утра и, конечно же, хорошего настроения в эти утренние часы. Солнечные утренние часы. Все, поехали.

0: для влюбленного сердца не существует никаких препятствий, ну, к примеру, таких, как большое расстояние. Если объект воздыхания живет не рядом с вами, но где-то в другом городе, на помощь приходит почтовая связь. Порой письменном послании легче рассказать о своих чувствах и даже признаться в любви. Но обо всем об этом и повествуется в лирической такой, знаете, песенке с названием «Вологда», которую нам подарила Ирина Дубцова. Ну, сейчас, видимо, модно куртуковские песни петь. Да ладно, нормально получилось. В общем, далее информация о нашем деловом партнере Расул Алибеков. Всем пожелал доброго утра и прекрасного настроения. Обвенчала навсегда
1: Вологда. 26, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи вас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: В 1986 году итальянская группа «Радиорама» выпустила трек под названием «Ети», то есть «Загадочная история от Радиорамы», который моментально завоевал сердца меломанов по всему миру. Песня же, выполненная в жанрах итало-диско, евробит и евроденс, вошла в альбом под названием «Второй альбом». Эта песня стала одним из самых узнаваемых хитов группы, оставив яркий след в истории музыки. Эта песня выделяется среди типичных любовных баллад тем, что вместо привычных романтических сюжетов затрагивает необычные темы. Лирика песни рассказывает о снежном человеке, но о таком мифическом существе, которое часто ассоциируется с неизвестностью. Ну, это и есть неизвестность, просто снежного человека, как и инопланетян, в общем-то, у нас нет, как признали ученые всего мира. Хотя порой смотришь на некоторых. 8:14:5 время московское. Продолжение последует через чуть-чуть.
1: Реклама.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж.

0: 0% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

хорошо в Сибири летом, целый месяц снега нету. Ну, вообще, вот как подготавливаются к лету, значит, женщины, подготавливаясь к лету, покупают себе босоножки, шляпки всевозможные, пляжные сумочки, еще какие-то шляпки, новые очки а-ля Гуччи, лосьоны от загара, против загара, после загара. Нам же легче. Подстригли ногти на ногах, и мы готовы. Так, у нас что о погоде? Я пока искал, тут 25 градусов, 27 днем, без ветра, без дождя. The best music on rock.

0: Далее блок будет завершен, и мы послушаем много полезной информации. Но прежде... Бывшие! Так называется песня в исполнении Шамана. Вы знаете, счастливые не обижаются, наверное, на бывших. Им просто некогда впадать в воспоминания, потому как судьба ушедших, прошлое их просто-напросто не колышет. Все неудачи, вы всего лишь испытания. Прямо по курсу у нас много полезной информации, как я сказал. Ну а затем расскажу о дорожной обстановке в городе Махачкале. То есть рубрика «Пробки». Пропала где-то без вести.
1: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: дорога.
1: Итак, ударим по дорожным пробкам рекордными ценами на бензин. Так, качество бензина на российских автозаправках сегодня стало выше еще на несколько рублей, десятков рублей. А, вот, ну что у нас по поводу пробок, ну как вы думаете, будут ли на данный момент пробки? Конечно же будут, естественно, потому как мы, нам все равно, да, сколько что стоит. А, Примакова, далее, вот здесь это что за улица, вот эта улица, а это центр города, улица Оскара, вот в этом направлении, около Кумыкского театра, смотрю, скопление автомобилей, Булачане критично, город Каспийск, въезд со стороны города Каспийска в сторону Махачкалы, тоже, в общем-то, не критично. Проспект Гамидова практически зеленым. Это что у нас за улица? Так, это у нас улица Доходаева зеленым. Многие моменты, в общем-то, остались зелеными сегодняшнего дня. Почему? Ну, потому что. Что могу сказать вам, друзья мои? Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Не спешите никуда. Наберите, пожалуйста, терпение. Ибо, знаете, в последнее время экономисты доказали, что если бензин стал стоить больше молока, то выгоднее будет ездить, конечно же, на корове.

0: Замечательный проект Blue System когда-то дебютировал с первым своим синглом под названием Sorry Little Sarah, продемонстрировав совершенно новое звучание. Песня не стала хитом, но тем не менее имела некоторый успех в Германии. А это уже вторая песня, которая сочетала в себе модный евроденс, синти-поп и евродиско. И эта песня является одной из самых главных, наверное, из-за главных в творчестве группы Blue System, которую когда-то возглавил Дитер Боллин. Далее информация о нашем деловом партнере и много лучшей музыки.
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи вас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: В нашем эфире один из первых рокеров Советского Союза. Еще в шестом классе он создал группу, которая пела каверы таких групп, как Led Zeppelin и Beatles. Но вскоре стал самым главным мультиинструменталистом страны. Народному артисту Владимиру Кузьмину, ну не буду говорить сколько, он по-прежнему, по-моему, собирает полные стадионы. Теперь немного про нас. Вы знаете, есть несколько песен, без которых обойтись просто невозможно. Но остальные мы просто меняем. Каждый раз играем под настроение. У нас музыка живая. Вы это видите, вы это слышите. Поэтому наш комп, который составляет программу, он даже не пишет программу. Он просто ее, знаете, играет. Виртуозный гитарист, исполняющий во всех стилях от рока, регги и блюза до джаза, фьюжн, музыки с детства и навсегда. На радио Прибой. Владимир Кузьмин.
1: Реклама на радио.
2: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь» – лечим честно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: А сейчас Диана Гаджиева будет рассказывать самые основные новости к этому часу. Ну, какие у нас новости? Диана говорит, ну, экология и топливо. Я говорю, ну, обычно не хвастаюсь дорогими поездками, как говорят сейчас, но я только что вернулся с заправки, говорят некоторые. Ну, а что касаемо экологии, я говорю, ну, при нынешней экологии, Диан, прежде чем есть фрукты и овощи, их мало помыть. А что еще нужно делать? Спросила Диана. Я говорю, их нужно еще держать под водой. Долго, пока они не перестанут вырываться. Идемте в час следующий.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования запускают в России. Дагестан и Минприроды обсудили вопросы улучшения экологии, и республика запросила федеральную помощь из-за ситуации с топливом. Теперь подробно. Студенты более чем 100 направлений подготовки продолжат учебу в вузах, участвуя в пилотном проекте по переходу на новую модель высшего образования. Такая норма следует из утвержденных Кабмином правил проекта. Документ размещен на официальном портале опубликования нормативных правовых актов. В перечень входят математика и механика, IT-технологии, физика, астрономия, медицина, машиностроение и транспорт, лингвистика и другие направления. Сроки получения базового высшего образования составят от 4 до 6 лет, а магистратура от 1 до 3. С 1 сентября вступают в силу новые правила подтверждения разрешительной документации в строительстве. Вся информация будет собрана в единых федеральных реестрах в системе «Стройкомплекс». Бумажные копии документов перестанут быть достаточным подтверждением, в частности, при участии в закупках. В рамках рабочего визита в Москву премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов провел встречу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Ключевой повесткой переговоров стало исполнение поручений правительства, направленных на стабилизацию экологической обстановки и совершенствование системы природопользования в регионе. Особое внимание было уделено развитию современной инфраструктуры, включающей строительство мусоросортировочных комплексов и современных полигонов. С начала года более 200 жителей Дагестана получили по 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования. Выплаты предназначены для льготников и участников СВО в рамках догазификации. Деньги можно потратить на покупку газовой плиты, котла, счетчика, а также на внутреннюю подводку газовой трубы в границах домовладения. Республика запросила федеральную помощь из-за ситуации с топливом. Министерством энергетики и тарифов Дагестана подготовлено и направлено официальное обращение в федеральное ведомство с просьбой оказать содействие в решении вопросов отгрузки нефтепродуктов в регион, сообщили в правительстве. И о курсах валют. На сегодня доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Здесь просто великое музыкальное произведение. Вот в музыкальном плане эта песня столь же пышна, сколь бесплодна пустыня, которая в ней поется. Замысловатый клавишный сэмпл сплетается электронными и живыми барабанами, на которых играет блестящий французский музыкант Маню Катче. Звуки струнных инструментов в ближневосточном стиле идеально сочетаются с вокалом Шеба Мами. Именно голос этого артиста придает песне Desert Rose осязаемую североафриканскую атмосферу. Шеб Мами, кстати, представитель алжирского стиля народной музыки Раи. Но по сути это форма африканского фолк-блюза, которая зародилась в начале 20 века и получившая мировое признание в конце 80-х. Ну и, конечно же, свою лепту в народную музыку Рай внес и Стинг. Кстати, автор-исполнитель. Далее информация о нашем деловом партнере. У меня комментарий нет к этой песне, да они здесь просто-напросто не нужны. Как я уже говорил, это великое музыкальное произведение. Под управлением Расула Алибекова на радио «Прибой».
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи Вивас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи Ви. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честности.

0: Сейчас я о них буду рассказывать вам. Но начну, как всегда, издалека. Выражение, есть такое впервые выражение, группа одного хита от английского «One Hit Wonder». Было адресовано шведской группе Абба в 1977 году. Нет, это не они поют, слушайте внимательно. А так вот, в одной из канадских газет такой вот ярлык обычно навешивают на исполнителя, в чьем арсенале есть только одна известная всем песня. Ну вот, например, группа или же дуэт Hurts, кому как нравится, 25 лет назад перепели песню под названием Wonderful Life, и через 25 лет опять же взяли и перепели. В общем, видимо, у них все так хорошо, что life у них просто-напросто wonderful. Короче, вот о чем.
1: Погода.
0: Я хотел рассказать на волнах радио Прибой. Итак, о погоде. Сейчас, на данный момент, в столице Дагестана, в самом лучшем городе всего мира, светит солнце. Осадков не ожидается. Temperature, или же температура воздуха, что-то заболтался на английском, температура воздуха составляет 25 градусов тепла. Сегодня прогреется до плюс 27. Осадков у нас не ожидается.

0: У нас очень профессиональная творческая команда, которая работает каждый день над тем, что называется «Прекрасное настроение» фоном на радиоприбой. Да, я тоже туда вхожу, в общем-то, и диджей Адам Будагилов, и музыкальный редактор Руслан Велибеков, в общем, все ребята, все девчата. Так вот, наша творческая команда создала трогательную историю о чувствах, которые согревают даже в самые туманные дни. Когда создали? Да прямо сейчас, 9 часов и 34 минуты по московскому времени. Ну а рассказать эту трогательную историю о чувствах, которые согревают даже в самые туманные дни, мы поручили Николаю Баскову. И он с поставленной задачей справился на отлично.
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: я... Что показательно, вот я на что обратил внимание, строка есть в песне такая: «Я пью шотландское вино». И ничего, прощай, прощай. Пить нельзя, это вредно для здоровья, имейте в виду. Так вот, равносильно аккуратному указанию на то, что наш герой при бабках, потому как шотландское вино достаточно дорогое, от 1500 за пузырь. Рублями, по-моему. Вот, дали информацию о нашем деловом партнере. Песня получилась очень хорошая. Песню хорошую в нашем эфире спел Султан Лагучев. Песня называлась «Горький вкус». Поехали дальше.
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом «Карджи Вивас» приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи Ви. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: В современном мире, где тренды сменяются друг за другом практически каждый день, интернет наводнен огромным количеством контента, как принято говорить сейчас у этих самых, ну, тех, которые, в общем, да, наводняют. Весьма трудно понять, зачем стоит известность медийных личностей. Ну, безусловно, многое решают, конечно же, эпатаж, новаторство и качественный маркетинг. Но есть ли во всем этом место таланту? Такой вопрос можно поставить в отношении многих артистов. Ну вот на данный момент мы рассматриваем, каковы главные составляющие популярности Майкла Джексона и справедливо ли его называют королем популярной музыки. Но по одной из них королем поп-музыки, рока и соло его назвала известная американская актриса Элизабет Тейлор, популярность которой пришлась на времена расцвета голливудского кинематографа. Ну, действительно, музыкант в своем творчестве прибегал к смешению музыкальных стилей. Это ярко отражается в его 6-м студийном альбоме, и одна из этих песен из альбома звучит сейчас в нашем эфире. Ну, что могу сказать, большинство своих движений он придумывал и ставил сам. Знаменитая «Лунная походка» также была поставлена им лично. Ну, а если в целом вспоминать, да, это великий музыкант и исполнитель. Майкл Джексон на радио «Прибой», без комментариев.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кто поет эту песню? Спросила Диана Гаджиева. Я говорю, это Митя Фомин. О чем песня? Я говорю, да, так, ну, как бы, ну, о чем-то, да, наверное. Просто песни называются «Полчаса».
1: Ой, да, помаши ко мне рукой.
0: В общем, что увидел, о том и спел. А мы сейчас новости будем слушать. Они у нас актуальны к этому часу. Прежде мы сверим часы. Они у нас всегда идут точно. Мы их подводим всегда, заводим. В общем, сейчас убедитесь в этом сами.
1: Мне рукой.
2: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В стране будут проводить мониторинг цифровых платформ. В Москве обсудили развитие энергосистемы Дагестана, и представитель республики завоевал золото на Кубке России по дзюдо. Теперь подробно. В стране будут проводить мониторинг цифровых платформ с целью определения их востребованности и экономических эффектов от их использования, включая влияние на ВВП, инфляцию, занятость и розничную торговлю. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. На его основе Высшая школа экономики, Минэкономразвития и Росстат совместно с экспертным советом при правительстве будут формировать ежегодный аналитический доклад. Минтранс России уточнил состав и виды работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог. Соответствующий приказ ведомства размещен на портале официального публикования правовых актов. Документ корректирует состав мероприятий, необходимых для поддержания эксплуатационного состояния автодорог и дорожных сооружений, а также детализирует требования к ремонту и содержанию для учета актуальных нормативов и технологий в дорожном хозяйстве. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и глава группы Россети Андрей Рюмин провели рабочую встречу в Москве. Они обсудили развитие электросетевого комплекса и подготовку к осенне-зимнему периоду. Премьер поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения после весенних паводков. Также были обсуждены вопросы модернизации двух магистральных подстанций на юге Дагестана в этом году и проект выдачи мощности на Волокской ВЭС, крупнейшего ветропарка России. Выпускница Республиканского центра образования Гюльмира Халифатова стала первой в истории Дагестана, кто сдал 3 предмета ЕГЭ на 100 баллов каждый. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. Выпускница получила максимальные результаты по русскому языку, профильной математике и физике. Отмечу, что ранее она становилась призером Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию и математике. Абдулкадыр Умаханов завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 килограммов на Кубке России по дзюдо. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Еще одну награду, бронзовую медаль в этой же категории, команде Дагестана принес Шамиль Абдулаев. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Многие пели эту проникновенную песню, исполняли. Ну а первыми, конечно же, были группа Чайф. Но несмотря на лирический и немного личный настрой, история создания этой жемчужины несколько, знаете, такая биографично большая, поэтому я о ней рассказывать не буду. Расскажу всего лишь, что песню исполняет Татьяна Куртукова. Великолепно исполнила. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброго утра и отличного настроения. В эфирной студии радио «Прибой» на ближайший час Расул Алибеков. Дамы и господа, будем знакомы.
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом Карджи вас приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджи. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Вспомни, что было.

0: структурно же песню «Nothing Else Matters». Состоит она из вступления основной части, которую разделяют два проигрыша и, конечно же, концовка. При этом основная часть включает 4 куплета и 3 припева. Здесь минутное вступление, я его просто взял, да и обрезал. Исполненное на акустической гитаре завораживает и тем самым настраивает слушателя на нужный лад. Это одна из немногих песен группы, основанная на блюзовой гамме. Далее была оркестровая аранжировка, написанная, по-моему, позже Майклом Камином, которая не нарушила ход песни, а напротив сделала кульминацию, в которой доминирует голос Джеймса Хэтфилда, еще более проникновенной. Уникальный голос же, его фирменные гитарные партии, неповторимая оркестровая аранжировка – все это созвучно для миллионов любителей музыки. Ибо «Nothing Else Matters» идеально подходит для того, чтобы просто сесть, расслабиться и всецело погрузиться в музыку. Ибо действительно, остальное не важно. На радио «Прибой» великолепнейшая песня в исполнении группы «Металлика». Рокеры, вы мой привет получили в нашем эфире.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16.

0: 0,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
2: Аварская поговорка.
3: Огу дунял сырана, алжанду кубатана.
4: Весь мир обошел, рай дома оказался.
1: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Погода. Прямо сейчас прогноз погоды. 27, ясная погода, ветер 1 метр в секунду северо-западного направления. Днем также 27, ну где-то может быть и 28 на солнце. Дождя нет. Радио.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
7: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
8: «Росювелир».
9: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Эфир радиостанции «Прибой» — это не только лучшая музыка, но и, конечно же, много полезной информации, которая, несомненно, всегда доходит до адресата. В данном случае, ну, в общем-то, будет много полезной информации от нашего делового партнера. Послушайте, здесь есть что послушать.
1: 26, 27 и 28 июня ювелирный дом «Карджи Вивас» приглашает на клиентские дни. Натуральные бриллианты, презентация новой коллекции, фуршет и розыгрыш гарантированных подарков для наших гостей. Приходите вдохновиться красотой настоящих драгоценностей и провести время в особой атмосфере Карджеви. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Медленно, но уверенно рабочий день подошел к своему логическому завершению. Завтра будет еще один рабочий день. Мы с вами обязательно услышимся. А на сегодня у меня все. Здесь работал Расул Алибеков. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования запускают в России. Дагестан и Минприроды обсудили вопросы улучшения экологии. И республика запросила федеральную помощь из-за ситуации с топливом. Теперь подробно. Студенты более чем 100 направлений подготовки продолжат учебу в вузах, участвуя в пилотном проекте по переходу на новую модель высшего образования. Такая норма следует из утвержденных Кабмином правил проекта. Документ размещен на официальном портале опубликования нормативных правовых актов. В перечень входят математика и механика, IT-технологии, физика, астрономия, медицина, машиностроение и транспорт, лингвистика и другие направления. Сроки получения базового высшего образования составят от 4 до 6 лет, а магистратуры от 1 до 3. С 1 сентября вступают в силу новые правила подтверждения разрешительной документации в строительстве. Вся информация будет собрана в единых федеральных реестрах в системе «Стройкомплекс». Бумажные копии документов перестанут быть достаточным подтверждением, в частности, при участии в закупках. В рамках рабочего визита в Москву премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов провел встречу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Ключевой повесткой переговоров стало исполнение поручений правительства, направленных на стабилизацию экологической обстановки и совершенствование системы природопользования в регионе. Особое внимание было уделено развитию современной инфраструктуры, включающей строительство мусоросортировочных комплексов и современных полигонов. С начала года более 200 жителей Дагестана получили по 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования. Выплаты предназначены для льготников и участников СВО в рамках догазификации. Деньги можно потратить на покупку газовой плиты, котла, счетчика, а также на внутреннюю подводку газовой трубы в границах домовладения. Республика запросила федеральную помощь из-за ситуации с топливом. Министерством энергетики и тарифов Дагестана подготовлено и направлено официальное обращение в федеральное ведомство с просьбой оказать содействие в решении вопросов отгрузки нефтепродуктов в регион, сообщили в правительстве. И о курсах валют. На сегодня доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
2: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: «Мелодии века». Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб.

0: Солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Друзья мои, на волнах радио прибывает песня итальянского певца и актера Адриано Челентано, выпущенная в 1979 году на альбоме «Соли». «Любви нет, амори но», так поется в этой песне, друзья. И, конечно, скажу вам о том, что конец 70-х стал для Челентано периодом второго такого творческого рассвета, ключевую роль. В этом сыграло его сотрудничество с Тото Кутуньо, и альбом «Соли» стал их главным триумфом, продержавшись в итальянских чартах рекордные 58 аж недель. «Амори но» стало пятым треком на этой пластинке, и хотя они выпускались как заглавный сингл, быстро завоевала любовь публики. И вообще, этот трек, друзья мои, образец итальянской эстрадной баллады с элементами диска, характерными для того времени. Программа «Ретро. История песен» и исполнители здесь каждый будний день с 11 до 12. Меня зовут Адам, всем доброго дня и отличного вторника. Летний день продолжается, 23 июня, светлые часы тоже 11:27 по Москве. И мы продолжаем музыкальный эфир «Ягода малина» в исполнении Валентины Легкоступовой.

0: Реклама на радио.
1: «Стоматология Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Ну что, друзья мои, на волнах радио «Прибой», песня из мюзикла «Аргонавты» вокально-инструментального ансамбля «Иверия», и в основе песни древнегреческий миф об аргонавтах. Арго вообще это название корабля, на котором Ясон и его команда отправились из города Иолка в Колхиду, побережье Черного моря, это за Золотым руном. И в песне пелось о путешествии, полном опасности, испытании. Даже была строка, помните, разве путь твой ближе, чем дорога млечная, о каких потерях плачет птица встречная. Через эти образы именно передается идея, путь к великой цели. Труден встречаются потери и знаки судьбы, но герои не сдаются. В целом, друзья мои, песня «Арго», вдохновляющая не опускать руки, идти к своей цели, несмотря ни на что, что, собственно, я ваш покорный слуга рядом тоже желаю. 11:50, время вторника, это программа «Ретро», вы слушаете вообще радио «Прибой». Мы из Махачкалы, желаем доброго, прекрасного дня. Остаемся вместе, сейчас реклама.
1: Это радио «Прибой». Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Навалак.
1: Карата.
0: Дылым.
1: Ярак Казмалян.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В стране будут проводить мониторинг цифровых платформ. В Москве обсудили развитие энергосистемы Дагестана, и представитель республики завоевал золото на Кубке России по дзюдо. Теперь подробно. В стране будут проводить мониторинг цифровых платформ с целью определения их востребованности и экономических эффектов от их использования, включая влияние на ВВП, инфляцию, занятость и розничную торговлю. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. На его основе Высшая школа экономики, Минэкономразвития и Росстат совместно с экспертным советом при правительстве будут формировать ежегодный аналитический доклад. Минтранс России уточнил состав и виды работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог. Соответствующий приказ ведомства размещен на портале официального публикования правовых актов. Документ корректирует состав мероприятий, необходимых для поддержания эксплуатационного состояния автодорог и дорожных сооружений, а также детализирует требования к ремонту и содержанию для учета актуальных нормативов и технологий в дорожном хозяйстве. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и глава группы Россети Андрей Рюмин провели рабочую встречу в Москве. Они обсудили развитие электросетевого комплекса и подготовку к осенне-зимнему периоду. Премьер поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения после весенних паводков. Также были обсуждены вопросы модернизации двух магистральных подстанций на юге Дагестана в этом году и проект выдачи мощности Навалакской ВЭС, крупнейшего ветропарка России. Выпускница Республиканского центра образования Гюльмира Халифатова стала первой в истории Дагестана, кто сдал 3 предмета ЕГЭ на 100 баллов каждый. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. Выпускница получила максимальные результаты по русскому языку, профильной математике и физике. Отмечу, что ранее она становилась призером Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию и математике. Абдулкадыр Умаханов завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 килограммов на Кубке России по дзюдо. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Еще одну награду, бронзовую медаль в этой же категории, команде Дагестана принес Шамиль Абдулаев. И о курсах валют. На сегодня доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал – «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Новое лето.
1: Новое лето.
0: Новое настроение.
1: Новое настроение.
2: Радио Прибой.
3: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой.
4: На радио Прибой.

0: желаний. С Адамом Будагиловым.
1: Ну что, друзья мои, 12.12, почти точное московское. Это лето на дворе, 23 июня, вторник сегодня. Время, когда нужно быть свободным, счастливым, танцевать и слушать хорошую музыку на волнах радиостанции «Прибой». Ну что ж, напомню о том, что у программы прекрасный спонсор ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
3: «Росювелир».
1: Ну и напомню вам, друзья мои, о том, что вы можете до конца часа писать на наш номер 8-988-291-1007 на МАКС, чтобы передать привет и поздравить с праздником, с личным праздником, вот, с днем рождения. Передать привет кому-либо, удивить его просто вашим вниманием. И передать, конечно, красивую песню, которая заполнит наш музыкальный час. Оставляйте наш плейлист 8-988-291-1007 на МАКС. Пишем, и мы сейчас небольшой сделаем перерыв и ждем ваши сообщения. Общение, реклама на радио.
0: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
3: Реклама.
4: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
6: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала. Устарбекова, 11. Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
3: Час желаний. Час
1: желаний. Да, друзья мои, я думаю, вы готовы слушать хорошие песни в этом часе. 12.15 в Махачкале. И вот одно из первых сообщений. Салам алейкум, Адам и радиостанция «Прибой». Валейкум салам. Подарите моей любимой одноименную песню «Солнце» Апанди Магомедова для Раисат от Хайбулы. И спасибо написал вот нам Хайбула. Что ж, ваше солнышко, Раисат, Хайбула, президент готов, Апанди Магомедов забавит какие-то секунды. Давайте.

0: «Час желаний». С Адамом Будагиловым.
1: Это программа «Час желания», друзья мои. У каждого из нас есть песня, которая, услышав которую, всплывают какие-то воспоминания. И вот это сообщение именно подобного рода. Добрый день, прибой. Окуните нас в 90-е годы. Хотим вспомнить наше знакомство, которое случилось под песню «Эрос Рамазотти». Это наша история. Спасибо от Исрапила и Мадины. Песня называется «Коса де ля Вита». Итак, «Эрос Рамазотти». Давайте окунемся вместе все в 90-е годы и, конечно, дадим такую возможность для Исрапила и Мадины. Делаем громче.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Ну что, собственно, вы и делаете, друзья мои. Только нужно написать на 8-988-291-1007 на Макс, и ваше сообщение будет зачитано до конца часа в эфире Радио Прибой в программе «По заявкам». Приветствую Прибой и всех слушателей. Очень хотела бы, чтобы включили песню Никиты «Улетели навсегда». Для меня. И что, Анита, привет городу Кизляр, и благодарит еще короче, тому же Анита. Ну что же, Анита, большой привет от нас тоже городу Кизляр, и для всех слушателей, от вас, для вас, собственно, тоже. Анита, песня в исполнении Никиты «Улетели навсегда» в программе «Час желаний».

0: На радио Прибой час желаний.
1: Добро пожаловать в прямой эфир, друзья мои. Уже половина первого точное время. И нашу программу представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 60 00. Каспийский кирпич. Завод, город Каспийск, улица Промышленная, 6, 8, 963, 408, 60, 00.
7: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Час желаний.
10: Программа по заявкам. Напомню о том, что вы можете писать до конца часа на наш номер 8-988-291-1007 на МАКС. И таким образом ваше сообщение будет зачитано в эфире до конца этого музыкального измерения. А пока давайте представим вот что. Новая песня на волнах нашего радио в исполнении народной артистки Дагестана Гульханум Гаджиева. Называется «Зови, не зови». На русском премьера на волнах радио «Прибой».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Песни. Письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Итак, программа продолжается. Час желаний на волнах радио «Прибой». Салам алейкум. С радиостанции «Прибой» с удовольствием послушаем песню Шамиля Гаджиева «Образ мечты». Спасибо от коллектива кондитерской «Орион». Большое спасибо. Ну что ж, для коллектива кондитерской «Орион» музыкальный президент в исполнении Шамиля Гаджиева «Образ мечты» прямо сейчас на волнах радио «Прибой».

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-4040.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В России стартовала приемная кампания. Магомед Рамазанов встретился с главой Минстроя, и Махачкалинский аэропорт ждет масштабное обновление. Теперь подробно. В России стартовала приемная кампания. В этом году абитуриентам доступно 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования и более 600 тысяч мест в университетах. По словам зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, приемная кампания имеет стратегическое значение для развития российской экономики и достижения технологического лидерства страны. Особое внимание в этом году уделено подготовке специалистов для приоритетных отраслей. Глава Минстроя России Ирак Файзуллин провел рабочую встречу с председателем правительства Республики Дагестан Магомедом Рамазановым. Основной темой встречи стала ликвидация прохождения опасных метеорологических явлений по территории Северокавказского федерального округа, которые привели к разрушению элементов транспортной и коммунальной инфраструктуры, подтоплению жилого сектора и повреждению социально значимых объектов в ряде муниципалитетов. В Махачкале и Каспийске проведена замена 15 лифтов в многоэтажных домах. Об этом сообщает Дагестанский фонд капитального ремонта. Работы выполнил Кизлярский электроаппаратный завод. Все лифты успешно прошли необходимые испытания и проверки на соответствие нормам безопасности. Оборудование готово к эксплуатации. Махачкалинский аэропорт ждет масштабное обновление к столетнему юбилею, который отметят в следующем году. Ключевым проектом является строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной более 3 километров и шириной 45 метров. Это позволит аэропорту принимать любые типы самолетов и обеспечивать бесперебойную работу даже при непогоде. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 26 июня в Махачкале. В ней примут участие порядка 105 региональных компаний, которые предложат более 2000 вакансий в различных отраслях. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал – «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Где «Прибой», там и «Родина».

0: там лето. Лето!
1: Открой свою дверь в лето. Радио Прибой.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике CLD помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вечис хешил тежерда, масадас ашар из алахта.
2: Тот, кто не умеет для себя готовить похлебку, всегда норовит готовить для других плов.
0: Радио «Прибой».

0: На волнах радио прибыл Сара, друзья мои. Виктория Дайника, прошу прощения, которая родилась в Якутии, в городе Мирном. И вот это личная история певицы о своем прошлом. И пример того, как один творческий жест может вызвать разные порой полярные реакции. Виктория Дайника, якутский бриллиант. Вот только что на волнах радио прибыл в середине 14 часа дня. На наших волнах вторник, 23 июня продолжается. Впереди у нас, друзья мои, Патимат Расулова, Марк Тишман. Это ближайшие 15 минут. И через секунду встречайте в рубрике «Золотая коллекция». «Smokey, take good care of my baby». Будьте с нами.
1: «Золотая коллекция. Радио Прибой».

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир». Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Прибой.
1: Вы слушаете Радио Прибой. Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
9: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
11: На волнах радио «Прибой», друзья мои, в час 54 новая песня в исполнении прекрасной Сабрины Файер. Называется «Поезда». Приятного прослушивания.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Правкомиссия одобрила законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта. Минэнерго Дагестана разъяснила ситуацию с топливом в республике. День молодежи отметят в Махачкале. Теперь подробно. Правительственная комиссия одобрила законопроект о развитии искусственного интеллекта в России. Документ, доработанный с учетом предложений бизнеса, станет основой для регулирования и поддержки отечественных ИИ-технологий. Законопроект вводит в российское законодательство базовые понятия «искусственный интеллект», «большие фундаментальные модели». Основной акцент сделан на поддержке развития российских ИИ-моделей. Минэнерго Дагестана разъяснила ситуацию с резким ростом цен на топливо и его нехваткой в республике. В регионе действует 739 АЗС, практически все они принадлежат частным предпринимателям. Собственных производителей горюче-смазочных материалов нет, АЗС закупают топливо на бирже. Оно доставляется железнодорожным и автомобильным транспортом. В настоящее время фиксируется рост розничных цен и перебои с поставками, сообщили в Минэнерго. Введены ограничения: бензин не более 20 литров в одни руки, дизельное топливо не более 50. Власти республики обратились в Минэнерго России с просьбой урегулировать вопросы отгрузки топлива заводами. В субботу, 27 июня, в столице Дагестана отметят День молодежи. Посетителей ждут мастер-классы, киберспорт, спортивные турниры, фудкорты и выставка автомобилей. Завершится праздник концертной программой с участием известных артистов, сообщает Минмолодежи Республики. Начало в 15 часов на площадке перед Аварским театром. Ремонт автомобильной дороги Буйнакск-Кизил-Юрт вышел на финишную прямую. Работы идут на участке с 22 по 41 километр, сообщает Минтранс Республики. Работа реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Полностью их планируют завершить в сентябре. Футбольный клуб «Анже» примет участие в Кубке России нового сезона. После многолетнего перерыва дагестанская команда вновь сыграет в одном из главных футбольных турниров страны. Последний матч в рамках Кубка России «Анже» провел в 2021 году. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
6: Радио «Прибой».
5: Твоя гармония.

T-46.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам, мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии RELIX SMILE всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: На волнах радио приводит, друзья, моя мировая звезда Леди Гага и ее трек «Always Remember Us This Way». Саундтрек с кинофильма, ставшая мировым хитом, еще раз скажу, да. И в песне поется о том, что молитвенные воспоминания о лучших днях в отношениях. В общем, друзья мои, уже финал часа. 2:55 точная московская. Леди Гага завершает свое выступление на волнах радио «Прибой». И финальный трек «Одинокая» от Ани Лорак. Я жадно прощаюсь, всем удачи, хорошего продолжения, но в музыкальном часе вместе с нами.
1: Лето в Дагестане.
2: Лето в Дагестане.
1: Радио.

0: Суколь, Бабаюрт,
1: Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — компания «Реклама Кавказ». В России стартовала приемная кампания. Магомед Рамазанов встретился с главой Минстроя, и Махачкалинский аэропорт ждет масштабное обновление. Теперь подробно. В России стартовала приемная кампания. В этом году абитуриентам доступно 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования и более 600 тысяч мест в университетах. По словам зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, приемная кампания имеет стратегическое значение для развития российской экономики и достижения технологического лидерства страны. Особое внимание в этом году уделено подготовке специалистов для приоритетных отраслей. Глава Минстроя России Ирак Файзуллин провел рабочую встречу с председателем правительства Республики Дагестан Магомедом Рамазановым. Основной темой встречи стала ликвидация прохождения опасных метеорологических явлений по территории Северокавказского федерального округа, которые привели к разрушению элементов транспортной и коммунальной инфраструктуры, подтоплению жилого сектора и повреждению социально значимых объектов в ряде муниципалитетов. В Махачкале и Каспийске проведена замена 15 лифтов в многоэтажных домах. Об этом сообщает Дагестанский фонд капитального ремонта. Работы выполнил Кизлярский электроаппаратный завод. Все лифты успешно прошли необходимые испытания и проверки на соответствие нормам безопасности. Оборудование готово к эксплуатации. Махачкалинский аэропорт ждет масштабное обновление к столетнему юбилею, который отметят в следующем году. Ключевым проектом является строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной более 3 километров и шириной 45 метров. Это позволит аэропорту принимать любые типы самолетов и обеспечивать бесперебойную работу даже при непогоде. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 26 июня в Махачкале. В ней примут участие порядка 105 региональных компаний, которые предложат более 2000 вакансий в различных отраслях. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
6: Радио «Прибой» в Буйнакске.
7: Радио «Прибой» в Дербенте.
6: Радио «Прибой» в Кизилюрте.
7: Радио «Прибой» в Махачкале.
8: Радио «Прибой» в Кизляре.
9: Радио «Прибой».

0: С зажигательной лезгинкой от Руслана Гасанова открывается мой эфир сегодня, в этот замечательный день, 23 июня. Расскажи, любимая, так называется эта композиция. Друзья, сегодня вторник, а впрочем, какая разница, какой сегодня день недели и какой сегодня день на календаре. Ведь счастье живет внутри нас, и оно не зависит от внешних обстоятельств. Мне хочется пожелать, чтобы каждый день вашей жизни был удивительным и наполненным яркими, красочными событиями. Я от души желаю вам удачного вторника и прекрасного дня. И пусть вас сопровождает только прекрасное настроение.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

Радиоприбой в Дербенте. 101 FM.

0: Снова пошло.
1: Радио «Прибой». Соединяя сердца.
2: Реклама.
3: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
4: 8-928-501-06-06.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
11: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
12: «Росювелир».
13: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
14: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: премьерная рубрика и вновь новинка в нашем эфире. Помните эти моменты, друзья, ожидания на вокзале, прощальный взгляд в окно, ощущение, что вот-вот начнется что-то новое. Поезда, песня о дороге, которая живет в каждом из нас, о тех, кого мы оставляем, и тех, к кому стремимся, о том, как километры между городами иногда сближают сердце сильнее, чем близость. Поезда и Сабрина Файр, которая только что отметилась в нашем эфире в рамках рубрики «Премьера на радио Прибой».
1: Прибой. Радио на своем месте.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
7: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Вспомни, что было.

Друзья, ну я думаю, что вот эта песня «Felicita», она, конечно, знакома не только старшему поколению, но и молодежи, поскольку именно на такой музыке мы с вами, друзья, и понимаем, что все самое прекрасное – это, конечно, основание, которое рождается в прослушивании самой красивой, в том числе и ретро-музыки Albano и Romina Power, такой итальяно-американский поп-дуэт, завоевавший мировую популярность в начале и где-то в середине 80-х годов благодаря хитам «Шахзан», «Felicita», помните, «Либерта» и, конечно же, «Felicita». Они отметились в нашем эфире в рамках рубрики «Архив на радио Прибой». Еще раз убеждаюсь, некогда хиты первой величины, сегодня это история, которая, конечно, имеет место быть в нашем эфире.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В стране будут проводить мониторинг цифровых платформ. В Москве обсудили развитие энергосистемы Дагестана, и представитель республики завоевал золото на Кубке России по дзюдо. Теперь подробно. В стране будут проводить мониторинг цифровых платформ с целью определения их востребованности и экономических эффектов от их использования, включая влияние на ВВП, инфляцию, занятость и розничную торговлю. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. На его основе Высшая школа экономики, Минэкономразвития и Росстат совместно с экспертным советом при правительстве будут формировать ежегодный аналитический доклад. Минтранс России уточнил состав и виды работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог. Соответствующий приказ ведомства размещен на портале официального публикования правовых актов. Документ корректирует состав мероприятий, необходимых для поддержания эксплуатационного состояния автодорог и дорожных сооружений, а также детализирует требования к ремонту и содержанию для учета актуальных нормативов и технологий в дорожном хозяйстве. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и глава группы Россети Андрей Рюмин провели рабочую встречу в Москве. Они обсудили развитие электросетевого комплекса и подготовку к осенне-зимнему периоду. Премьер поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения после весенних паводков. Также были обсуждены вопросы модернизации двух магистральных подстанций на юге Дагестана в этом году и проект выдачи мощности на Волокской ВЭС, крупнейшего ветропарка России. Выпускница Республиканского центра образования Гюльмира Халифатова стала первой в истории Дагестана, кто сдал три предмета ЕГЭ на 100 баллов каждый. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. Выпускница получила максимальные результаты по русскому языку, профильной математике и физике. Отмечу, что ранее она становилась призером Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию и математике. Абдулкадыр Умаханов завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 килограммов на Кубке России по дзюдо. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Еще одну награду, бронзовую медаль в этой же категории, команде Дагестана принес Шамиль Абдулаев. И о курсах валют. На сегодня доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: «Прибой», где мы.

0: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и эксперт по системному маркетингу и продажам. В эфире «Мастерская маркетинга» – подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня я буду выступать один, буду разбирать интересные инструменты по маркетингу плюс кейсы. Но вначале хотел на своего подкаста небольшой такой сделать ликбез для тех, кто вообще редко сталкивается с этим направлением. При этом слушает нас не только в городе Махачкала, но и по всему Дагестану и наверняка по миру. Дело в том, что когда мы занимаемся маркетингом, мы слышим только про его верхушку этого айсберга, про рекламу. Но на самом деле тема маркетинга намного глубже, намного шире и должна для вас откликаться не только в рекламе, но и в продажах, в точкокасаниях, в исследованиях и так далее. И вот я хочу с вами поделиться определенными тезисами, которые, мне кажется, для вас будут актуальны и важны. Первое. Самое важное, которое я для себя, кажется, подчеркиваю и хочу транслировать для вас, уважаемые слушатели, то, что необходимо инвестировать в сервис. То есть каждый рубль, вложенный в сервис, эквивалентен 5 рублям, вложенным в рекламу. Это про то, что недостаточно только просто привлечь клиента, надо его еще и удержать. Многие путают, что под словом сервисом думают, что это просто улыбка там, вашего менеджера, администратора и так далее. Но в маркетинге улыбка клиента или пациента, который уходит от вас, намного важнее. Почему? Потому что ее добиться очень сложно. Также вы наверняка видите, как с каждым годом продвигаться все тяжелее и тяжелее. Когда были западные инструменты, так их назовем, и соцсети, и тот же Google, наши российские, конечно, были в ситуации, когда им стоило, приходилось, подчеркну, конкурировать. То есть у Яндекса был конкурент Google, и, соответственно, контекстная реклама в Яндексе и Google постоянно отрабатывала. Плюс у российских соцсетей были западные соцсети в виде конкурентов. И, увы и ах, сейчас, когда их нет, появилось такое понятие, как медиаинфляция. Вот как есть обычная инфляция, мы все видим, как она бьет по карману, особенно с учетом подорожания ГСМ, с этим сталкиваемся. Но мы поговорим с вами про не ГСМ, а именно про медиаинфляцию. То есть, когда количество работающих рекламных каналов уменьшается, естественно, их стоимость увеличивается. Вообще, мне кажется, что сегодня в наших российских платформах доступно продвижение только для крупных компаний. Увы и ах, для мелких компаний остается возможность транслировать про себя только через создание контента. Но многие на самом деле игнорируют, что медиаинфляция растет, то есть стоимость привлечения клиента постоянно растет. Еще почему? Потому что конкуренты активно используют те же технологии, например, ретаргет, чтобы переманивать ваших же клиентов и снижать цены. Мы не забываем про традиционные СМИ, про традиционные каналы, такие как ТВ и радио. Дело в том, что сегодня эти каналы испытывают такой некий ренессанс, возрождение. Почему? Потому что в связи с тем, что часто блокируют интернет, часто блокируют те каналы, которые доступны там, люди переключаются, особенно за рулем, на эти ресурсы и каналы. Поэтому не забывайте, размещение на радио – это то, что нужно многим бизнесам. Дальше, основной тезис, который я хочу донести. Я вот хочу прям такими тезисами пройтись, для того, чтобы вы каждую какую-то мысль, идею взяли. Я вообще, конечно, искренне верю, что вы там все это записываете, но если нет, то хотя бы пока вы находитесь за рулем или за приемником, или же слушаете меня в вашем браузере, вы должны помнить, что необходимо создавать лояльных клиентов. Клиент, довольный вашим продуктом и сервисом, порекомендует вас другим. Инвестиции в такого клиента окупаются многократно, так как возврат от лояльного, благодарного клиента значительно выше, чем от привычного привлеченного. Есть отдельное направление в маркетинг как сарафанное радио. Мы все про него знаем, мы все о нем мечтаем. Почему? Потому что это самый сильный инструмент, но, увы и ах, многим кажется, что он малоуправляемый. Дело в том, что на самом деле, если вы будете вкладывать свою стратегию, в свой план, в свой календарь мероприятий по сарафанному маркетингу, он у вас будет получаться. Но, увы и ах, мы зачастую упускаем из виду, рассчитывая только на тот контент, который мы создаем, те инструменты, которые у нас очевидно заметны и которые у нас тратятся. Поэтому надо сделать вашего клиента не просто конечной точкой, а ретранслятором, то есть человеком, который будет транслировать про вас. Для этого ваш продукт должен быть интересным. Ну, допустим, если это просто обычный стакан, ну, что про него рассказывать? Или, допустим, стиралка, квартира и там подобное. Должно быть что-то интересное с точки зрения как и маркетинга, так и с точки зрения подачи, чтобы человеку захотелось рассказать. Здесь хочу немножко раскрыть. Дело в том, что я условно для себя сарафанный маркетинг делю на два хаба. Хаб – это некая точка распределения. Они есть как социальные хабы, так и экспертные. Социальные хабы – это условно тетя Патимат, которая очень любит общаться, она во всех чатах рассказывает все, что видела. Она может сидеть на скамейке, она может общаться в чатах и рассказывает про тот или иной магазин, услугу, про свою племянницу, которая оказывает какой-то, может быть, продает какую-то там посуду или же рассказывает еще о чем-то. Но проблема социального хаба, то, что на него повлиять очень тяжело и тем более проконтролировать, куда он уйдет, потому что та же, условно, тетя Патимат, она может рассказывать всем подряд, кому ей захотелось. Есть экспертные хабы, это то есть люди, которые известны своей среде, благодаря определенной репутации, допустим, это может быть тот же маркетолог, предприниматель, каменщик, автослесарь и там подобное. И вот ему доверяют его окружению, потому что считают, что он в своей области эксперт, и условно, если этот автомеханик скажет, что я предпочитаю брать вот такое-то масло, и если он печется о своей репутации, естественно, ему поверят. Но он просто так не скажет, потому что для него репутация-то на первом месте. Он будет искать подтверждающие аргументы, почему он это говорит. Поэтому создавайте лояльных клиентов. Следующий тезис, которым я хочу с вами поделиться, это стройте экономику благодарности. Несмотря на очевидность, многие компании не идут по этому пути. Выстраивание компании или среды, процессов, подбор людей для создания такой экономики – это сложный и долгий процесс, который может занять годы и десятилетия. Я считаю, что экономика благодарности – это то, что должно быть сегодня, а не то, что мы часто видим в рекламах, когда говорим просто про «купи, купи, купи», у нас акция, акция, акция. Дело в том, что уже у конечного потребителя на это вырабатывается что? Правильно, иммунитет. Поэтому для того, чтобы у нас были экологичные, как говорят сейчас зумеры, отношения, необходимо выстраивать именно экономику благодарности. Это позволит вам не выстраивать отношения, когда у вас между нами только чисто деньги. Часто я с этим сталкиваюсь именно в медицине. Дело в том, что огромное количество врачей разных специальностей, стоматологи, окулисты, терапевты и тому подобное, которые работают в коммерческой среде, к сожалению, до конца не принимают идею, что они находятся в коммерческой среде. Но если между вами и пациентом есть денежные отношения, а не полис ОМС, значит, вы должны выстраивать именно коммерческие, правильные, клиентоориентированные отношения. Если этого нет, и вы рассчитываете, что клиент и так должен понять, вы должны, наверное, удивиться. Почему? Потому что сегодня в Махачкале невероятное количество коммерческих клиник, стоматологии, салонов и тому подобное, где оказываются услуги. И поэтому здесь работают именно те принципы, которые есть, как и любой торговой компании. Да, никто не говорит, что вы должны изменять, условно, клятве Гиппократа, но еще вы должны быть более адаптированы, более обучены, более подходящи тем современным реалиям, которые есть сегодня. И последнее, что я хочу раскрыть, основной тезис перед разбором кейсов, это то, что вы должны обеспечить будущее вашей компании. Будь это гастроном или многомиллиардная компания. То есть компании, которые смогут выстроить свой бизнес так, чтобы благодарных клиентов было больше, я думаю, что обеспечит себе успех. И сейчас уходим на рекламный блок.
0: Реклама на радио. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Мы продолжаем наш эфир на волнах «Радио Прибой». Я Мурат Алигимов, автор книги «Маркетинг в кейсах», и мы будем разбирать сегодня кейс, который посвящен найму и адаптации маркетолога. Дело в том, что вообще свою книгу я писал 3 года. Почему так долго, вы спросите? Потому что я копил свои кейсы. Как говорят в песне, мои кейсы — мои богатства. Понятное дело, что одни и те же кейсы у меня могли много раз повторяться, но поэтому найти там 52 кейса для книги было достаточно трудозатратно. Почему 52 кейса? Потому что я думал, у меня такая вообще затея была, что каждую идею, каждый кейс мы будем внедрять один раз в неделю, в году 52 недели, и, соответственно, за год какой-то некий небольшой курс. Так вот, мы сегодня будем говорить о найме и адаптации именно маркетолога. Знаете почему? Потому что бывает, ко мне пишут или звонят, или говорят собственники бизнеса одной и той же болью. Садятся, условно, напротив меня и говорят: нам срочно нужен маркетолог. Те, что есть, не тянут, помогите нам найти супергероя. Я, конечно, помогаю, то есть я на своих площадках размещаю, у себя статусы, часто даже на текущий момент у меня есть нескольких компаний вакансий, которые висят, но проблема остается. Но я хочу сегодня почему этому посвятить, потому что проблема бывает и со стороны работодателя. Потому что мне приходится им объяснять, что, знаете, часто резюме сегодня составляется благодаря нейросети. Любой кандидат, который приходит, он берет, генерирует, выкладывает, и на примере своего резюме он сильнейший специалист. А задача же компании в том, чтобы научиться работать не с паникой в голове или же с релевантными ответами от кандидата, а с тем, чтобы понять и оценить кандидата. Так вот, часто что происходит? Сидит кандидат, и он обрисует идеальную картину для себя и для работодателя, что, во-первых, у меня есть определенное обучение, то, что часто мы сталкиваемся с начинающими маркетологами, ну или какой-то у него опыт. Я, кстати, каждый раз мне было и обидно, ну и не знаю, насколько это правильно про это рассказывать. У меня 2 красных диплома, но у меня про них никогда не спрашивали. Всегда спрашивали про что? Про опыт работы. Увы и ах, в коммерческой сфере диплом уже ничего не значит, если у тебя нету подтвержденного опыта. Особенно в той нише, где ты планируешь работать. Поэтому мы обычно как? После того, как прошло собеседование, подходящему, подчеркну, релевантному кандидату даем какое-то тестовое задание. Ну, или же запрашивали его портфолио. Под словом портфолио я имел в виду не только какие-то макеты, проспекты, буклеты, которые он делал, а, опять же, те же самые кейсы. Если, уважаемые слушатели, вы впервые сталкиваетесь с этим словом,

врет. Тестовые задания часто гуглятся, а красивая уверенность на собеседовании часто скрывает человека, который паникует при первом же чихе. Дело в том, что есть сегодня даже кандидаты, которые несколько раз готовятся к собеседованию. Увы и ах, их, конечно, меньшинство. Большинство почему-то думает, что я сейчас приду, ногой открою дверь и сразу меня возьмут на работу. Но в реалиях 2026 года соискателей стало значительно больше, чем раньше. Вот, допустим, по моим наблюдениям, в 2025 году действительно приходилось и заманивать высокими зарплатами, условиями, соцпакетом, разными плюшками. В этом году, к сожалению, из-за того, что стоит рынок недвижимости, стоит рынок туризма, я сам сталкивался у коллег, что представители этой профессии сейчас себя рассматривают и в других сферах тоже. То есть на одну и ту же вакансию сейчас претендует очень много кандидатов, которые, может быть, раньше в этом и не работали, но хотят себя попробовать, потому что та сфера, в которой они работали, увы и ах, уже нестабильна. То есть, еще раз говорю, в 2025 году было очень сложно найти сотрудников, в 2026 году определенных нишах, подчеркну, определенных нишах. Я, кстати, недавно общался с коллегами, которые занимаются ритейлом, это разные супермаркеты, общепит и тому подобное. У нас такое было небольшое собрание. И я удивился, когда они тоже поделились, что даже вот на младший обслуживающий персонал стал проще находить. Я у них спросил, с чем это они связывают. Они говорят, это их гипотеза, это их мнение, что условно там 2-3 года назад, благодаря хорошим на тот момент пособиям, выплатам, многие женщины предпочитали оставаться дома, потому что условно там на трое детей они получали там условно 45-50 тысяч рублей и не было необходимости работать. Сегодня, увы и ах, этих денег не хватает. И этим же женщинам приходится выходить в супермаркете там на роли там продавца, мерчендайзера, выкладка товара и тому подобное, потому что приходится дорабатывать. Даже если они не могут там работать с графиком 5 на 2, хотя бы вариант там 2 на 2, их устраивать, чтобы дополнительно, условно, 20, 30, 40 тысяч рублей получить. Это реалии сегодняшнего дня. Вы можете со мной поспорить, но я говорю о том, с чем я именно сталкиваюсь. Так вот, возвращаясь к нашему уважаемому маркетологу, который пришел нам на собеседование, и вот мы хотим с ним поработать. Что я предлагаю для того, чтобы его проверить? Ну, во-первых, я говорю, забудьте про стандартные вопросы по поводу предыдущего опыта. Давайте все-таки проверим, как он думает, когда все это говорит. То есть я предлагаю вам сфокусироваться на тестовых заданиях, которые будут проходить здесь и сейчас. На тестовых упражнениях, которые вы ему подсветите и покажете то, что должно быть в будущем. Почему? Почему? Потому что нам нужно понять, как он будет вести себя в той или иной ситуации. Как, допустим, будет разрабатывать рекламную кампанию, как будет запускать полиграфию, организовывать события, какое-то открытие магазина или, не дай Аллах, закрытие. И самое важное – стресс-тест. Вот здесь очень ключевой момент. Я знаю, что многие мои коллеги, которые занимаются HR-подбором, под словом HR, кто не сталкивался, это люди, которые занимаются подбором, адаптацией, наймом, удержанием сотрудников. Не путать с кадровиками. Еще раз, им очень обидно бывает, когда говорят, что ты кадровик. Кадровик – это все-таки другая специальность, больше связана с документооборотами, их тоже уважаем, но специфика другая просто. HR-специалист, вот это слово HR, не все его проговаривают, мало еще кто умеет правильно писать, но их даже, по-моему, чуть поменьше, чем маркетологов в плане количества вакансий. Но это очень нужные люди в компании. Так вот, необходимо понимать, что стресс-тест – это про то, что задать стрессовый вопрос для того, чтобы понять, как человек себя ведет в той или иной ситуации. Обратите внимание, не стоит задавать вопросы касательно стресс-теста, если, во-первых, у вас нету вот это английское слово «connect» с кандидатом. То есть, ну, вы его не прочувствовали. У вас между вами стоит какой-то психологический барьер. Он закрыт и тому подобное. Не надо его грузить большим количеством стресс-тестов. Второе. Если у вас есть внутреннее чувство юмора, тогда можно еще попробовать. То есть, еще раз говорю, вкупе. Почему? Потому что иногда приходится переводить в шутку. У нас очень много кейсов от моих коллег, которые устраивались на работу маркетологом, когда почему-то считали стресс-тестом спросить там, по поводу детей, почему развелась, почему там, бросила мужа и так далее. Это некорректные вопросы. И когда я общался

с коллегами, почему такие вопросы задаем. Они говорят, ну мы просто проверяем, насколько она сможет держать удар. Смотрите, все-таки задача какая бывает у HR-специалиста? Сделать так, чтобы выявить, конечно, где человек обманывает, а где не обманывает, но при этом не уходить в такие вопросы, которые вызовут негатив. Самое важное для нас, даже если мы человека не взяли в конце, чтобы отношение к компании оставалось максимально лояльным. А после таких вопросов, увы и ах, мы видим только негативные ролики в Инстаграме, запрещенной территории Российской Федерации. Так, вот, возвращаемся к нашему маркетологу. Вот у нас пришел хороший, релевантный кандидат. Мы даем ему тестовое задание. Не домой. Не так, чтобы он включал телефон и нам закидывал ответы от нейросетей. Это самая большая проблема на сегодня в плане подбора персонала. Знаете, иногда какой бывает казус, ну, сюрреализм. Есть сайт известный по подбору персонала, HR.ru. Там можно подключить нейробота, который будет сам задавать вопросы для кандидатов. И очень бывает смешно, когда нейробот общается с ответами от нейросети. То есть они сами между собой пообщались, и в итоге никто никого не взял на работу. А я видел в интернете примеры, когда люди понимали, что это именно нейробот, и сами специально делали такие вопросы, чтобы он сам себе начал задавать вопросы. Это, конечно, потом выкладывалось в соцсети. Я за то, что да, можно пользоваться нейроботами, и наша задача для кто занимается подбором, и тех, кто... Но на встрече необходимо использовать... Вот такое интересное слово есть. Эмпатия. То есть прочувствовать для себя человека, что он себя представляет. Насколько он врет. Насколько он, допустим, не врет и так далее. И задавая ему какие-то тестовые задания касательно будущего. То есть, допустим, вот мы условно говоря, вот вам задача. Необходимо запустить рекламу с блогерами. Как вы это будете пошагово делать? Человек начинает вам рассказывать. Да, одна ситуация, когда он может сразу сказать, я никогда это не делал, я это не знаю, и, соответственно, это честный, но, давайте будем откровенны, слабый ответ. Другая ситуация, когда он начинает придумывать. Неплохая попытка, скажем так. Если ему удалось нас обмануть, то есть это классно, круто, как бы продать себя, это хорошо. Но таких бывает единицы, потому что вы прямо сразу начинаете чувствовать, что ну, что-то он несет не то. То есть видно, что он это придумывает. Ну и понятное дело, что самый лучший вариант, когда человек, может быть, один раз, два или достаточно много работал с этими блогерами, знает поэтапно, как с ними взаимодействовать, знает, с какими сложностями сталкивается, и всю эту внутрянку может вам описать. Соответственно, зачастую работодатель кого хочет взять? Именно того человека, который ему сэкономит деньги и время. Еще раз, когда берем маркетолога, мы для себя понимаем, что, во-первых, нужно ему зарплату платить, раз. Нужно ему выделить бюджет. Еще раз говорю, коллеги, некоторые вы путаете, когда говорят, что ну вот я же плачу маркетологу, там условно какую-то денежку. Вот он должен мне привести лиды и продажи. Лиды это потенциальные клиенты, вот на английском часто мы это слово используем. Я не говорю, что хорошо, плохо, просто сокращенно и удобно. Но на вопрос, какой бюджет вы готовы выделить, они говорят, а зачем бюджет? Какой бюджет? Я объясняю, что бюджет это инструменты. Ну не будет маркетолог сам ходить раздавать флаера, не будет сходить с плакатом вместо рекламного щита и так далее. Но я вас тоже прекрасно понимаю, уважаемые работодатели, когда вы берете маркетолога, в том плане, что а как быть тогда? Я же не хочу взять себе сотрудника, который сольет мне бюджет. Здесь, конечно, надо брать только опытного. Потому что если вы берете начинающего, давайте не будем называть его маркетологом, назовем его менеджер по рекламе. Это, кстати, большое искажение. На самом деле, в многих компаниях как раз ищут менеджер по рекламе. Почему я так считаю? Потому что по итогу ему не дают реализовать ту стратегию, то видение, которое он хочет или предлагает. Ему говорят, слушай, я вот директор, я вот так вижу, иди пойди сделай. В этом случае это не маркетолог, даже если он так называется. Это менеджер по рекламе, уважаемая, хорошая профессия, нужная профессия. Лично я считаю, что она не менее важна, чем, допустим, просто маркетолог, который выстраивает там стратегию и прочие-прочие моменты. Но просто не надо себя и кандидата обманывать. Потому что по итогу он просто превращается в технического исполнителя. Еще раз подчеркиваю, это важная и нужная профессия. Но когда мы, допустим, называем его маркетолог и от него ждем, что он сам будет генерировать, предлагать и тому подобное, а в итоге он это не делает, в силу того, что у него отсутствует такой опыт, понятное дело, что мы сами себя обманываем. Дальше, прежде чем вообще брать маркетолога, я крайне рекомендую расписать его должностную инструкцию. Для меня это нонсенс, когда приходит маркетолог, им говорят, а распиши ты сам себе должностную инструкцию. Ну, давайте так.
лучше, чем компания, это никогда никто не сделает. Да, я понимаю, что бывают компании, которые берут впервые маркетологи, сами толком не понимают, чем он будет заниматься. Но в этом случае странно просить это в первую неделю работы. Скорее всего, это появится в ходе описания его ежедневных задач. Условно, такой хороший, классный инструмент есть, который называется фото рабочего дня. Вы его просите это регулярно фиксировать, потом закидывайте даже в нейронку. На основании этого фото рабочего дня, там, условно, то, что там неделю делал, нейронка вам соберет даже с инструкцией. Легко и просто. Но заранее, если вы, допустим, попросите нейронку сделать, а потом занимаетесь он вообще другим, не то, что вы заранее обсуждали, это, конечно, не рабочая история. Поэтому должностные инструкции, я считаю, должны писаться для новых вакансий после какого-то периода работы. Если у вас уже такой сотрудник работал, и там есть все четко прописано и тому подобное, тогда проблем нету, вы просто его ознакомливаете для того, чтобы он понимал, чем он будет заниматься. Какой будет результат? Маркетолог не просто вваливается в процессы, он с первой недели начинает предлагать идеи, потому что правила игры для него прозрачны, а не спрятаны там в 15 страницах воды, которые вы скачали из интернета в виде должностных инструкций. И его время выхода окупается в разы. Потому что он перестает дергать своих коллег по мелочам, потому что все стандарты у него бывают расписаны. Еще раз говорю, это для тех компаний, где это уже расписано. Там, где этого нету, конечно, надо с нуля за все расписывать и вместе с ним, условно, за ручку идти к новым цифрам достижения и потихоньку его работу пересобирать. Я поделюсь, что мне тоже не всегда приходилось быть только честно маркетологом. В разных годах, в разных компаниях, конечно, мне приходилось совмещать там маркетолог там какой-то должностью там. Тренер-менеджера там, или еще что-то. Почему? Потому что иногда бывает, что работа маркетолога заканчивается. Ну, допустим, была рекламная кампания, большая, крупная. Мы ее запустили, и пока она идет, большой нагрузки нет. И, естественно, какое желание у работодателя? Все верно, загрузить сотрудника. И, ну, опять же, я считаю, что сотрудника нужно грузить только нужной работой. По словам «нужной» — это та, которая ему подходит по знаниям, компетенциям и подходит для нас, как для компании, в плане достижения результатов. Ну, странно будет, допустим, если маркетологу сказать, что ты сейчас будешь системным администратором, иди, пожалуйста, исправь наш там принтер, компьютер и тому подобное. Потому что, ну, даже если это он умеет делать там, в силу своих каких-то знаний, компетенций, даже если он пару раз помог на постоянной основе, это делать очень будет странно и нецелесообразно. То есть, давайте подытожим. Для того, чтобы вы более грамотно могли взять маркетолога, во-первых, на этапе собеседования узнаете про не сколько про прошлое, а про будущее. Во-вторых, для того, чтобы расписать должностную инструкцию вашего маркетолога, если у вас его никогда не было, вы ее делаете на основании там, фото рабочего дня. Если даже какие-то дополнительные функции и обязанности добавятся по ходу дела, ничего страшного, это нормально, но лучше заранее проговорить, чтобы потом у человека не было ощущения, что его обманули, что позвали на одну зарплату, а потом добавили вторую, третью задачу и, соответственно, просят за те же деньги больше сделать, и, соответственно, вы через какое-то время сотрудника потеряете. Чтобы этого не было, воспользуйтесь, пожалуйста, моими советами, слушайте наш подкаст, в следующий раз он будет также во вторник в 16:00, но в этот раз он будет уже не как сегодня в формате соло-подкаста, а вместе с гостем. И я каждый раз напоминаю, что маркетинг все-таки это в первую очередь про ту ценность, которую мы создаем для людей. Ставьте себе напоминания и присоединяйтесь к нам в следующий вторник. Всем большое спасибо, до новых встреч.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу». Ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

A Man и Lady Gaga только что в нашем эфире. Друзья, позволю себе поприветствовать вас в новом музыкальном часе. Пожелать всем доброго дня и отличного настроения. Ну и, как вы понимаете, прибой — это не только прекрасная музыка, которая служит источником самых положительных эмоций. Прибой — это еще и много очень познавательного и интересного контента. Кстати, благодарю своего коллегу Мурада Алигимова за столь интересный ликбез в сфере маркетинга. Думаю, вы, так же как и я, почерпали много интересного информации. Ну и, конечно же, радио – это не только способ наслаждаться музыкой, но и оставаться в курсе происходящего. Вот этот год, в принципе, продолжает сохранять свою актуальность и приносить радость именно посредством радиостанции «Прибой». В общем, друзья, еще раз приветствую всех и каждого. Доброго дня и отличного настроя!

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Приемных родителей хотят уравнять в правах и гарантиях с опекунами. В Дагестане пожарные ликвидировали возгорание на крыше общежития медицинского колледжа, и выпускники республики поедут на кремлевский бал. Теперь подробно. Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов о распространении на приемных родителей всех прав и гарантий, положенных опекунам, включая право на отпуск по уходу за ребенком. Документы размещены в электронной базе палаты. Поправки в семейный и трудовой кодексы разработаны в целях устранения правовой неопределенности и унификации правоприменительной практики. В регионах России 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Решение принято в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Парламентарии подчеркнули, что переход во взрослую жизнь не должен ассоциироваться с употреблением спиртного. Государству, педагогам и родителям необходимо совместно работать над защитой здоровья молодежи и не допускать формирования культурной среды, в которой выпускной праздник неразрывно связан с алкоголем. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше общежития Дагестанского медицинского колледжа имени Аскерханова. Как сообщили в МЧС республики, на место пожара незамедлительно были направлены усиленные спасательные расчеты. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить точную причину произошедшего. По распоряжению президента России ежегодный всероссийский бал соберет лучших выпускников 9 и 11 классов со всей страны. От Дагестана в этом году в Москву отправится делегация из 96 ребят и 5 сопровождающих. Участников ждет насыщенная программа, интерактивы с призами, грандиозное шоу в Большом зале ГКД с участием известных артистов и уникальный шанс для самих выпускников выйти на сцену малого зала. Башир Аджиев завоевал золотую медаль на международном рейтинговом турнире в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Дагестанский спортсмен первенствовал среди участников весовой категории свыше 78 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Слушай родину, слушай «Прибой».

0: Здесь я хосахоне, сахазажима кварне, здесь я хосаеза, сабокка бега беза.
1: The best music on the best radio. Radio Free Boy.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, если понедельник – это разгон, то вторник – это уже крейсерная скорость. Мне хочется надеяться, что сегодняшний день был для вас ровным, продуктивным и приятным во всех отношениях. Надеюсь, вы были результативны и довольны собой и проделанной работой. Сейчас думайте о вечернем отдыхе и благополучном завершении рабочего дня. Приветствую всех и каждого в рамках программы «Час желаний» на радио «Прибой». Надеюсь, мы вместе насладимся приятным общением и вашей любимой музыкой. Ну а спонсором программы является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
3: «Росювелир».
1: И наши координаты обозначу сразу. 8-988-291-10-07. Это, друзья, наш эфирный номер телефона. Вы легко сумеете дозвониться к нам или написать в мессенджер Макс, передать привет и вспомнить добрым словом своих родных и близких, ну и послушать свою любимую музыку. Зачитаю первую порцию ваших смс-посланий прямо сейчас. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Передаю большой салам всем, кто слушает радио «Прибой». Алиса, поставьте, пожалуйста, «Вачидун» песню для моего отца Хизри. Ну что ж, прозвучит песня обязательно. Мы шлем огромнейший привет и вашему отцу, и всем нашим слушателям тоже. Песня прозвучит, но сразу после блока полезной информации.
3: Реклама.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите. Строймаркет Бисмар объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
4: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
5: Вачидун, вачидун, дуца квалатлы. Хвабадир гарбида, хайкаранде дон. Вачидун, вачидун,

0: час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Друзья, если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей свое хорошее настроение. 8-988-291-10-07 – наш эфирный номер телефона. Вы легко сумеете дозвониться к нам в эфир, либо напишите нам в мессенджер Макс. Я выполню ваши музыкальные заявочки с большим удовольствием. Давайте зачитаю очередную порцию СМС-посланий. Добрый вечер, Алиса. Желаю вам хорошего эфира. Поставьте, пожалуйста, мелодию сердца Рената Каримова для моей любимой сестры Амины. Песня прозвучит обязательно. Дожидайтесь. Есть еще СМС-послание. Зачитаю прямо сейчас. Добрый день для всех работников дагестанского филиала «Русгидро», те, кто работает на наших ГЭС и дают нам свет, энергию, песню «Да, да, да, это Кавказ». Ну что ж, передаем большой привет всем работникам дагестанского филиала «Русгидро». И, конечно же, спасибо вам за тепло и энергию. Это, конечно же, неотъемлемая часть и факторы нашей благополучной жизни. Спасибо большое и успехов вам во всех начинаниях. Что касается композиции, то она обязательно прозвучит. И, кстати, этот музыкальный подарок вам от Бадави. Всем желаю хорошего дня и прекрасного настроения.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8-800-550-33-26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: А ваша любимая музыка, друзья, звучит в программе «Час желаний» сегодня, впрочем, как и всегда. Наш эфирный номер телефона 8-988-291-10-07. Итак, очередная порция смс-посланий прямо сейчас. Ассаламу алейкум, радиоприбои. Алиса, приветствую вас, желаю вам хорошего эфира. И спасибо, радиоприбои, за хорошее настроение. Когда не включу, всегда хорошая музыка. Это пишет нам Магомед Шариф из города Саратова. Всегда слушаю вас, Алиса. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь про Дагестан, про родину. Очень нам нужно. Ну что ж, мы шлем вам огромнейший привет и салам алейкум. Будьте здоровы и счастливы, не скучайте. Ну а если есть такая потребность быть поближе к своей родине, то обязательно включайте радиоприбой. Мы приложим все свои усилия для того, чтобы эта ностальгия посредством музыки, которая звучит, обязательно была такой светлой и доброй. Песню про Дагестан, так, в чем же исполнении вам ее предложить? Потому что песен про наш прекрасный край на самом деле огромное количество. А пусть будет песня в исполнении Джамили Гамзатовой, она так и называется «Дагестан».
0: На радио «Прибой» час желаний.

0: «Конкурс желаний». Программа по заявкам для всех желающих. «Час желаний» в разумных пределах.
1: Мы, друзья, продолжаем общение. 8-988-291-10-07. Есть еще смс-послание, зачитываю прямо сейчас. Добрый вечер, Алиса. Хочу сегодня поздравить с днем рождения свою младшую сестренку Аишку. Хочу, чтобы она всегда улыбалась, была здорова и счастлива, пишет ее старшая сестра Марья. Сейчас мы едем вместе с семьей в машине. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню про Аишу. Ну что ж, пусть ваша сестренка будет здорова и счастлива. Песня для нее обязательно прозвучит. Но прежде я расскажу о нашем программном спонсоре. Это ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
3: «Росювелир».

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
9: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования запускают в России. Дагестан и Минприроды обсудили вопросы улучшения экологии, и республика запросила федеральную помощь из-за ситуации с топливом. Теперь подробно. Студенты более чем 100 направлений подготовки продолжат учебу в вузах, участвуя в пилотном проекте по переходу на новую модель высшего образования. Такая норма следует из утвержденных Кабмином правил проекта. Документ размещен на официальном портале опубликования нормативных правовых актов. В перечень входят математика и механика, IT-технологии, физика, астрономия, медицина, машиностроение и транспорт, лингвистика и другие направления. Сроки получения базового высшего образования составят от 4 до 6 лет, а магистратуры от 1 до 3. С 1 сентября вступают в силу новые правила подтверждения разрешительной документации в строительстве. Вся информация будет собрана в единых федеральных реестрах в системе «Стройкомплекс». Бумажные копии документов перестанут быть достаточным подтверждением, в частности, при участии в закупках. В рамках рабочего визита в Москву премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов провел встречу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Ключевой повесткой переговоров стало исполнение поручений правительства, направленных на стабилизацию экологической обстановки и совершенствование системы природопользования в регионе. Особое внимание было уделено развитию современной инфраструктуры, включающей строительство мусоросортировочных комплексов и современных полигонов. С начала года более 200 жителей Дагестана получили по 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования. Выплаты предназначены для льготников и участников СВО в рамках догазификации. Деньги можно потратить на покупку газовой плиты, котла, счетчика, а также на внутреннюю подводку газовой трубы в границах домовладения. Республика запросила федеральную помощь из-за ситуации с топливом. Министерством энергетики и тарифов Дагестана подготовлено и направлено официальное обращение в федеральное ведомство с просьбой оказать содействие в решении вопросов отгрузки нефтепродуктов в регион, сообщили в правительстве. И о курсах валют. На сегодня доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях. «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Ну, такой вот бразильский настрой. Друзья, почему бы и нет? Fly Project, Том Боксон, боксер, и в нашем эфире они только что отметились. Я думаю, что вот именно с таким настроем, бодрым и замечательным, нам с вами стоит продолжать, потому что вторник, друзья, только это начало недели, рабочий ритм уже вовсю запущен. Надеюсь, что есть настроение жить позитивно, достигать целей, наслаждаться буднями и устраивать все так, как надо. И хочу пожелать вам, конечно же, благополучного завершение дня сегодняшнего, и пусть все идет обязательно по плану, как задумано, ну или даже лучше. Пусть работа движется максимально удачно, а отдых будет приятным, ну и плюс ко всему в нашей компании, где музыка станет нашей с вами наградой.
1: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-451-51. 292-47-47.

0: Иногда мы храним в сердце воспоминания, которые уже не вернуть. Но именно они учат нас любить по-новому. И эта песня под названием «Не жалей» в исполнении Магомеда Аликперова как раз о том, что даже расставание может стать шагом к чему-то настоящему. «Не жалей» — Магомед Аликперов и рубрика «Премьера» на «Радио Прибой». Только что для вас и только для вас.
1: «Радио Прибой» — голоса родного края.

0: Итак, друзья, сегодня 23 июня в Махачкале 25 градусов. Ясно, ветер слабый, восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 20 градусов. Ветер изменится на юго-западный, слабый. Давление понизится, а температура днем не поднимется выше 27 градусов. Уже ночью 25 июня не опустится ниже 21 градуса. Ветер будет западный в пределах 1 метра в секунду. В целом по республике у нас сегодня, что у нас в Левашах? Сегодня 18 градусов, не так уж и жарко. В Новокайкенте 24 и солнечно. Далее в Рутуле 26 градусов и тоже очень солнечно. А в Сергакале 21, облачно с прояснениями. В Тарумовке 30 градусов, в Телекримиктеп такая же ситуация. 30 градусов и очень солнечно. А далее, вот в селении Хибда сегодня небольшой дождик и 21 градус. В Хасавюрте 28 градусов, облачно с прояснениями. В Южно-Сухокумске сегодня тоже достаточно жарко. Блещет солнышко и 30 градусов тепла. В Каспийске сегодня 24 градуса и тоже солнечно. В Курт-Москале 26 градусов, а в Кизляре 30 градусов и тоже солнечно. В селении Карата, это высоко в горах, друзья, небольшой дождик, далее уже облачно с прояснениями и 19 градусов. В Карабдахенте 23, в Дербинте 24 градуса и солнечно. Такая же ситуация и в Дагестанских огнях. В Верхнем Казанище 20 градусов и тоже солнечно. В общем, в целом по республике сегодня, ну, практически нигде не дождь. Ждет достаточно солнечно, абсолютно летняя погода. В общем, друзья, вот такого вот солнышка в душе я вам и желаю.
1: Реклама на радио. Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей. Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
8: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, в случае, если вы так же, как и я, собрались домой, прежде чем трогаться, давайте все-таки посмотрим, что же происходит у нас на дорогах. Самая актуальная информация о заторах и, возможно, альтернативных маршрутах. Сейчас, по данным сайта 2GIS, 5 баллов в Махачкале. Пробки. Вижу, что положение, не совсем ужасное, но все-таки напряженное. В районе троллейбусного кольца, особенно со стороны Магомеда Тагирова, в сторону кольца, достаточно серьезная пробка. По проспекту Акушинского тоже есть затор, но они не серьезные. Ближе к Северному посту ситуация усугубляется. Далее от троллейбусного кольца в сторону, до пересечения с улицей Агасиева, как всегда у нас здесь затруднение. Со стороны Гайдара Гаджиева тоже есть небольшая пробочка. Далее, чуть посвободнее, по улице Абдул-Хакима Исмаилова, Азиза Алиева, есть затруднения в проезде, но они не столь существенны. По Гагарина такая же ситуация. А вот если посмотреть на центр города, то здесь улица Батырая, двусторонняя пробка, до Ходаева в таком же состоянии. Так, Абубакарова, тоже достаточно серьезный затор. Куркмасова, Магомеда Яракского, очень серьезный затор на пересечении улиц Доходаева и Расула Гамзатова. Улица Даниялова сильно забита, Магомед Гаджиева, я уже сказала, Гусаева. Так, в редукторном поселке такая же ситуация, двусторонние пробки. Проспект Гамидова, тоже есть небольшой участок, где затруднения, особенно на пересечении с улицей Ирчи Казака. А вот на проспекте Шамиля от проспекта Гамидова и уже до тысячи мелочей, до пятого поселка, до Хаджи-Булача. Вся эта развязка под мостом, над мостом, за мостом. В общем, друзья, здесь критически, конечно, очень сложно будет проехать. Примакова улица сегодня тоже загружена. В общем, как-то такая ситуация. Что я могу сказать? Амедхана Султана посвободнее. Далее, Карабдахенское шоссе у нас свободное. Выезд из города на северном посту. Вот это вот небольшое кольцо, там есть небольшие затруднения, а дальше уже посвободнее. Хасаюртовское шоссе тоже посвободнее. В общем, друзья, вот такая вот ситуация. В любом случае, где бы вы ни находились, в какой части города или, возможно, за городом, помните, соблюдение правил безопасности – это обязанность каждого участника дорожного движения, и водителя, и пешехода. Будьте осторожны и внимательны, берегите себя и своих близких. Все это время с вами была ведущая Алиса Шахназарова. До новых встреч и до свидания.
0: Реклама на радио.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 69 05 05.
6: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Приемных родителей хотят уравнять в правах и гарантиях с опекунами. В Дагестане пожарные ликвидировали возгорание на крыше общежития медицинского колледжа, и выпускники республики поедут на кремлевский бал. Теперь подробно. Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов о распространении на приемных родителей всех прав и гарантий, положенных опекунам, включая право на отпуск по уходу за ребенком. Документы размещены в электронной базе палаты. Поправки в семейный и трудовой кодексы разработаны в целях устранения правовой неопределенности и унификации правоприменительной практики. В регионах России 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Решение принято в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Парламентарии подчеркнули, что переход во взрослую жизнь не должен ассоциироваться с употреблением спиртного. Государству, педагогам и родителям необходимо совместно работать над защитой здоровья молодежи и не допускать формирования культурной среды, в которой выпускной праздник неразрывно связан с алкоголем. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше общежития Дагестанского медицинского колледжа имени Аскерханова. Как сообщили в МЧС республики, на место пожара незамедлительно были направлены усиленные спасательные расчеты. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить точную причину произошедшего. По распоряжению президента России ежегодный всероссийский бал соберет лучших выпускников 9 и 11 классов со всей страны. От Дагестана в этом году в Москву отправится делегация из 96 ребят и 5 сопровождающих. Участников ждет насыщенная программа, интерактивы с призами, грандиозное шоу в Большом зале ГКД с участием известных артистов и уникальный шанс для самих выпускников выйти на сцену малого зала. Башир Аджиев завоевал золотую медаль на международном рейтинговом турнире в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Дагестанский спортсмен первенствовал среди участников весовой категории свыше 78 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, Прибой ТВ и ТВ Спорт, а также на самых рейтинговых радиостанциях. Прибой, Европа Плюс, Русское радио, Дорожное радио, Авторадио и Хит-ФМ. Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой. Притчи народов мира.
6: Ученик спросил учителя: «Вы такой мудрый, всегда в хорошем настроении, никогда не злитесь. Помогите и мне стать таким». Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, возьми картофелину, напиши на ней имя человека, с которым произошел конфликт, положи ее в пакет и постоянно носи с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавляй в него новую картофелину». Ученик согласился. Прошло время. Пакет пополнился картофелинами и стал достаточно тяжелым. Стало очень неудобно носить его с собой. К тому же картофель начал портиться и издавать неприятный запах. Ученик пришел к учителю и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, слишком тяжело, а во-вторых, картофель испортился и плохо пахнет. Предложи что-нибудь другое». Но учитель ответил: «То же самое происходит и с тобой. Просто ты этого сразу не замечаешь. Поступки превращаются в привычки, а привычки в характер, который, в свою очередь, порождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз».
5: На Радио Прибой. Притчи народов мира.
1: Прибой.
7: Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальные Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети» – вы найдете свою идеальную коляску.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вацун рик элай, булах арфида. Хелюн рик элай, вацар.
2: Море забывает реки, а реки забывают родники.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Маме звонить иногда забываем, а мамин на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Не пропустите! «Строймаркет Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
10: Музыка, которая...

0: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Реклама.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: отдам.
1: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

0: Я бы не хотел любить тебя. Знаешь что?
1: Аварская поговорка.
2: Аллах сухбалауни хулибля анку ясим.
3: Даже курица пьет воду, смотря на Всевышнего.
1: Радио «Прибой».

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима. Медицина — самое благороднейшее из искусств». Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91 59 57.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Да здравствует лето!
5: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: где-то вдалеке заревели грозы, где-то в темноте в углу завяли розы.
1: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
2: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Ирламас сахалат любука.
2: Богатство жадного проезд щедрый.
3: Народная мудрость.
4: На радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Let's go! You already know!
9: Медиашики.
10: 2013.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: США.

0: в Дагестане.
1: Радио Прибой.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
8: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Радио «Прибой» в Хасавюрте 103.4 FM.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Очень вкусный.
3: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.

0: Прибой. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Где прибой, там и родина.
2: Табасаранская поговорка.
3: Хадуну ахур, ардуну ишуру.
4: Кто летом спал, зимой заплачет.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.